0: Та-тарам-тара-там. Та-тара-тара-там, тра-та-тара-тара-там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, твороток. Подожди, сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-тара-тара-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Вторник.
2: Вторник.
3: 30.
0: 30.
4: Июня.
5: Июня.
6: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой альбаран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот.

0: Я прям в микрофон говорю.
1: Я могу так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Запиши. Мальчик,

0: Сегодня вторник.
1: 30-е.
2: 30-е.
3: Июня.
2: Июня.
4: Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 6 часам московского времени.

0: Работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио Анонимус.
2: Become.

не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа.

обвякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Обвякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Сегодня вторник.
1: 30 июня.
2: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. И видно там, что существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.
2: In seiner heutigen Sendung berichtet das Funkhaus Weberwiese vom Richtfest auf der Stalinallee. Unser Präsident Wilhelm Pieck an der Spitze der Delegierten der zweiten Parteikonferenz der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands sprach zu den Erbauern der ersten sozialistischen Straße Berlins.

0: Сегодня вторник.
1: 30-е.
2: 30-е. Июня.
3: Июня.
4: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершения не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты, самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот? Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник.
2: Вторник.
0: 30-е.
1: 30-е.
0: Июня.
2: Июня.
3: В Москве 9 часов утра.

Анонімна радіостанція «Веселе життя».

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов.

И стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандря и кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука. Набрякнут.

0: Сегодня вторник.
1: 30-е.
2: 30-е июня.
3: Июня.
4: В Москве 12 часов.
5: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
0: 30.
3: 30.
1: Июня.
4: Июня.
5: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Подаруй.
1: Что сидишь, ребёнок, мать, морду свою спрятала? Ёб вашу мать, сволочь поганая!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
3: 30.
0: 30.
3: Июня. Июня.
4: 14 година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник. Вторник.
2: 30. 30.
3: Июня.
0: Июня.
4: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
2: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.
5: Frank Jeff C Productions proudly presents An Internet Love Story.

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуточку левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не-не, пацаны, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что, мы сосать у тебя будем? Что, ты пидор, что ли?
1: Нет, нет, нет, я нормальный, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

0: жопу даешь, мать продаешь.
1: Ты чё, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебётся, мать не продаётся.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

It's such a joy to be swimming in the ocean of your wild.

0: Сегодня вторник.
1: 30-е.
2: 30-е.
1: Июня.
2: Июня.
3: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

有一首歌叫做《自从始让恋爱终结》，我现在的心情就是这样。怎么样才可以让我忘记你？我根本不知道。

It ain't here.

стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

Москве 9 вечера. Пришло время смотреть программу «Время».

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио. Аллилуйя.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Вторник.
2: Вторник.
3: 30-е. 30-е.
2: Июня.
0: Июня.
4: В Москве 10 часов вечера. Пора баиньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

0: щепотку сюда! Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Анон FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.
2: Буду погибать с молодым.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
1: 30-е.
2: 30-е.
0: Июня.
3: Июня.
4: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
2: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: Первое.
2: Первое.
0: Июля.
4: Июля.
5: В Москве полночь.

0: блять, я тут член зажал, будет больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда.
1: Первое.
3: Первое.
4: Июля.
1: Июля.
5: Український час, друга година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.
6: Циолковский всю жизнь посвятил идее межпланетных путешествий. Он разработал и научно обосновал принцип реактивного

преодолела первую стадию завоевания космоса. Стало ясно, что люди могут жить и работать в нем. Впереди изучение планет Солнечной системы, длительные космические путешествия. Звезды стали намного ближе.

0: Ленинградский, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: そして時は動き出す。
1: ラジオアナニモス。